0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

持って。でもって。

0: Сегодня пятница.
1: Третье.
2: Июля.
3: В Москве 5 утра.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.
5: Это

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня пятница.
1: Третье.
2: Июля.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Левый, плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Правый.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Шагом марш. Четыре.

Поднимите руки вверх, если все вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Третье.
4: Третье.
2: Июля.
4: Июля.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: А в Камышине плюс 25, в Северодвинске плюс 11, в Королеве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Третье.
2: Третье.
4: Июля. Июля.
5: В Москве 9 часов утра.

0: it'll kill him.
1: Молодое радио Анон ФМ.
2: Последнее известие.
3: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта Генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.
4: Выборочному схему начальника.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Третье.
1: Июля.
0: Июля.
3: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту лолю.
1: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: Третье.
1: Третье.
2: Июля.
1: Июля.
4: А в Одессе 12 часов дня.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница. Пятница.
1: Третье.
2: Третье.
0: Июля. Июля.
3: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня пятница.
1: Третье.
2: Июля.
3: Июля.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Третье.
1: Третье.
4: Июля.
5: Июля.
6: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

Тбилиси 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты и Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: часов 21 минута.
1: 15 часов 21 минута.
0: 15 часов 21 минута.
1: 15 часов 21 минута.
0: 15 часов 21 минута.
1: 15 часов 21 минута.
0: 15 часов 21 минута.
1: 15 часов 21 минута.
0: 15 часов 21 минута.
1: 15 часов 21 минута.
0: 15 часов 21 минута.
1: 15 часов 22 минуты.
0: 15 часов 22 минуты.
1: 15 часов 22 минуты.
0: 15 часов 22 минуты.
1: 15 часов 22 минуты.
0: 15.

три минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 23 минуты. 15 часов 24 минуты. 15 часов

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Третье.
1: Третье.
4: Июля.
2: Июля.
5: Делай раз, делай два, делай три, начи сыпь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Третье.
2: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

государство действительно народовластия, свободы, равенства.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось? I will make...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Третье.
0: Третье.
4: Июля.
5: Июля.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

You should have killed Garth when you had the chance.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница. Пятница.
2: Третье.
0: Третье. Июля.
2: Июля.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: Okay.
0: The various...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Третье.
5: Третье.
1: Июля. Июля.
6: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

طبعا لا تخفيش عليه ما صار اسمحنا.

0: Сегодня пятница.
1: Третье.
2: Июля.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница. Третье.
3: Третье.
4: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
1: Третье. Третье.
2: Июля.
1: Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Внимание, говорит радиостанция «Голос Америки». Слушайте экстренное сообщение. Вчера, 16 июня, четверо русских туристов обнаружили новое месторождение золота близ города Сан-Франциско, Калифорния. Это новая эра золотой лихорадки.

вечный бой курантов и почетный караул, и вечный бой, и саксаул, и караул, караул. Но вдруг мне показалось, что куплет мой сущий бред, и глянул я в блокнот, не понимая ничего. Мы движемся на свет, слова верны, а смысла нет, нет, что-то здесь пропущено и не уточнено. И словно в темный ад свалился я из райских кущ, в душе зашевелились кошки, на сердце змея. И пал я ниц, моля того, кто благ и всемогущ, открыть, в чем я не прав, или вынуть душу из меня, а то в ней кошки, кошки на сердце, змея, змея. В конце концов явился мне спасительный ответ, и сам не свой от радости я вновь полез в блокнот, нашарил там строку, где все мы движемся на свет, и перед словом свет с размаху вставил слово тот. И снова стали милы мне и НЭП, и Гойл-Ро, и караульные службы развеселые ать-два, и молот работяги, и колхозницы бедро, и вся такая красная, прекрасная Москва, такая красная, прекрасная.

минут, 2 часа 7 минут, 2 часа 7 минут, 2 часа 7 минут, 2 часа.

Зима обязательно кончится и станет намного теплее. Растает мое одиночество и вырастут бусы на шее. Звенящими теплыми трелями ворвется крылатая музыка, и птицы воскреснут апрелями, и девушки

улыбаясь дюку, по бульвару хожу. Со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился.

Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь я живу. Какие люди, какой здесь народ, какой надежный здесь морской флот.

Шо ви знаєте, надо Одесу беречь. Улыбаюсь Дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Улыбаюсь Дюку, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь и